В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

я так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражем. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказ вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 24 года появилась поправка, упрощающая

0: регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, 1-й этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу, привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Всем позитивной и удачной недели.
0: Да, солнечного такого утра, которое умыто летней росой. Но ведь красота же на улице.
1: Лето!

0: 27-й день второго летнего месяца на календаре, он же понедельник, дорогие друзья.
1: А я просто констатирую факт, что там очень солнечно, тепло и приятно на улице.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радио «Портал».
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Разбудильник.
1: Раз будильник, два будильник, три будильник. Просыпаемся, собираемся, завариваем чаек, кофеек, а может быть какао. И
0: какао, потихонь... какао, да?
1: Ко-ко-ко-ко,
0: а давно да? Вот, употребляла какао?
1: Как давно я не употребляю, да? Да буквально неделю назад.
0: Ну как, вкуснятина?
1: Вкуснятина, и ты знаешь, кофе решил заварить также. Молотый кофе зерновой взяла и добавила туда ложечку какао, который быстро заваривается. Слушай, очень оригинально, очень.
0: Классно. Кофе с лимоном и без сахара. Рекомендую попробовать.
1: Не люблю кисло, наоборот, беру не кислые сорта, но всегда без сахара пью.
0: Есть сообщение, первые смски прилетели нам. Есть. Роман передает привет своей супруге Валентине, а также желает хорошей трудовой недели всему Нововоронежу.
1: А вообще первое сообщение было, самый первый был у нас Сергей с правого берега Дона. Так. Он пожелал нам доброго утра, счастья, удачи и, конечно же, здоровья. И прислал такую красивую открыточку с большим количеством роз, где написано «Удачной плодотворной недели». С цветочков начал день.
0: Спасибо, Сергей, вам тоже взаимно огромный привет и хорошей трудовой недели. Ксения передает привет своим коллегам Дарье, Марине, Светлане и Екатерине. Девчонки, хорошего дня вам.
1: Хорошего, продуктивного дня. Сегодня пусть все будет понедельник, немножечко поработаем, да? И дождемся, как всегда, среды и пятницы.
0: Да.
1: Неделя еще началась, а уже охота отдыхать. Но на самом деле, посмотри, люди в отпуске, машин меньше в городе, заметил? С утра так...
0: Отдыхают. Лето,
1: да.
0: Лето на календаре, друзья, и это... Классно. А еще классно то, что у нас есть вкусный партнер. Партнер «Разбудильника» сегодня – компания «Суши Край».
5: «Суши Край» суши доставит. «Суши Край» роллы доставит. «Суши Край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши Край» – это вкусно. «Суши Край» – это быстро. «Суши Край» – заказывай. «Сушикрай.ру».
0: Лана, знаешь, что мы сегодня разыграем?
1: Что?
0: Большую, вкуснейшую пиццу от нашего партнера компании «Суши Край». Пицца.
1: И это прекрасно.
0: Это прекрасно. В понедельник, я думаю, это великолепно даже.
1: Великолепнейшая новость. Да, знаешь, за выходные все подъели, воскресенье закончилось.
0: А сегодня есть шанс выиграть пиццу.
1: Да.
0: День прогулки с домашними растениями отмечается сегодня у нас. Я...
1: Как неожиданно-то.
0: Я предлагаю спросить у наших радиослушателей, куда сводить свое домашнее растение.
1: А ты регулярно прогуливаешься с домашними растениями?
0: У меня, к сожалению, нет, потому что кошка не позволяет. Она уничтожает все. Я пробовал, но бесполезно. Она не воспринимает.
1: А ядовитая пробовал заводить.
0: Нет, а тогда не будет подходить, да? Ну, а вдруг кошка...
1: Ну, она ж не
0: кошке плохо станет.
1: Она ж не глупая у тебя. Знаешь, в отличие
0: не
1: от
0: знаю.
1: Нас...
0: в отличие от нас... Иногда мне кажется, что она крейзи.
1: А, ну она же член твоей семьи, поэтому... О чем я
0: она
1: спрашиваю?
0: Сфинкс, она сфинкс, и этим уже все сказано. Поэтому у меня нет домашних растений, друзья, а у вас наверняка есть. Уверен, они есть, и ну, расскажите
1: конечно
0: нам.
1: Конечно же есть. Подоконники у нас... Я вот грешна иногда так. Смотрю в окошки, когда красивые там цветочки, особенно первые этажи, есть благоухают. И настолько в городе люди цветов интересных разводят.
0: Вообще. Есть такой, кстати, праздник еще, день подглядывания в окна. Так, вот ты этим занимаешься, да?
1: Ты мне скажешь, да, когда отмечать его, да.
0: Твой профессиональный. Так, так, так.
1: Вот, и там все варианты фаленопсисов, гераний, традисканций, амарилисы, когда зацветают.
0: Наверняка некоторые имена им дают.
1: Конечно, конечно.
0: Вспомним доктора Быкова, да, из известного телесериала.
1: Да, Игорек.
0: Игорь у него
1: Игорь
0: был.
1: Да.
0: Игорь, которого Игорь. Он любил, обожал и
1: а может, у кого-то на работе у компьютера стоит. Знаешь, в свое время было модно говорить, что кактусы вредное излучение от компьютера на себя забирают. И всем дарили кактусы. Как правило, у людей в офисе стоял
0: вот,
1: кактус.
0: Они стоят в офисе, а их нужно куда-то выгулять, сводить. Друзья, напишите нам оригинально, креативно, куда сводить свое домашнее растение. 839-405-4945. За самое классное сообщение мы подарим вкуснейшую пиццу от компании «Суши Край».

0: Radio Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: Ну а прямо сейчас прозвучит полезная спортивная информация. Итак, хоккейный клуб «Альфа» готовится к сезону 2026-2027. Мужская любительская команда объявляет набор игроков для участия в регулярных турнирах и чемпионатах. Мы ищем защитников, нападающих, вратаря тоже рассмотрим. Требования: любительский уровень, своя полная экипировка, готовность к двум тренировкам в неделю. В планах турниры, товарищеские матчи и плотная работа над командной тактикой. Присоединяйся к «Альфе». Проведи сезон ярко, успей на просмотр. Запись по телефону. Внимание! Хотите попасть в хоккейную команду «Альфа» в мужскую? Диктую номер 8-910-344-18-58.
2: Ну как, мы в пятницу уже решили, я в болельщики записываюсь команды хоккейной.
1: А там группа поддержки есть, знаешь, вот эти девочки.
2: Девочки с пипидастрами такие.
1: Да, они танцуют, это «Арена», по-моему, танцевально-спортивный клуб «Арена», да, во главе со Светланой Тереховой, можем договориться, и ты будешь тоже там в синей... Такой в синей юбочке, да, с синими пипидастрами танцевать и поддерживать наш хоккей.
2: И знаешь, такая посиневшая, потому что, я не знаю, я в «Арену» заходила, мне там холодно.
1: Там холодно, я тоже там работал, да? Там холодно, там надо двигаться, тогда будет тепло.
2: Я ходила как-то на хоккейный матч, ходила на выступление фигуристов, но я замерзаю, я всей душой могу болеть, переживать, но от этого мне теплее не становится.
1: Двигаться, надо двигаться, и все будет хорошо.
2: Так, ну что, друзья, мы сегодня с вами отмечаем день прогулки с домашними животными.
1: Растениями,
2: простите, пожалуйста.
1: А хотя, ну, животными-то тоже можно.
2: Нет, животными в следующий раз потом куда-нибудь погуляем. Нет, животные — это уже классика. Ведь есть кота-кафе, есть куда с животными можно прийти.
1: А вот с растениями. А где вы гуляете растения,
2: да,
1: свое?
2: Да, вот какое-нибудь фитокафе. Вот.
1: Ну, вот стоит растение у вас дома на окне. Ему надоело. Да, надо куда-то сводить. А вот куда? Напишите вы нам в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. За самое классное сообщение подарим пиццу, вкуснейшую пиццу от нашего партнера компании «Суши Край».
3: «Суши Край» суши доставит, «Суши Край» роллы доставит, «Суши Край» привезет и домой, и на дачу, пиццу доставит и удачу. «Суши Край» — это вкусно, «Суши Край» — это быстро. «Суши Край» — заказывай! «Сушикрай.ру».
2: Представляешь, такое первое фитокафе в городе.
1: Фитокафе, классно звучит.
2: Неожиданно, да.
1: Татьяна пишет нам: доброе утро. Татьяна, и вам доброе. Я предлагаю сводить растение к водоему. Пусть подышит таким речным воздухом.
2: Да, и попьет речной водички, можно полить еще тоже. Может быть, и польза будет, а может быть, не выживет.
1: Марина написала нам: гуськом выстроить свои фиалочки и вывести их на улицу во двор, чтобы поняли, как там хорошо. Просто вот во двор. И все, гуськом только.
2: Гуськом. Слушай, есть фиалка, у нее сорт называется «Колокольчики мои».
1: Колокольчики?
2: Вообще, логики не знаю, как-то подчиняется. Ну, конечно, внешний вид самого цветочка на колокольчик похож. Но вот так называется сорт. Колокольчики мои. Ну, фиалка.
1: А Арина нам написала: доброе утро, Алексей и Лана. Арина, и вам доброе.
2: Доброе.
1: У меня есть один единственный цветок, который я завела совсем недавно. Здесь целая история. Пока он просто пытается выжить с нерадивой хозяйкой, пока выживает. Думаю, он бы хотел жить поближе к воде, а то я забываю его поливать.
2: А вот серьезно, есть такие увлекающиеся цветами, ты им даришь цветок, или они даже хотят, говорят, посади мне его, там все нормально. Ну как, выживает, говорит, выживает из последних сил. И уже давно отмечено, дома холишь, лелеешь, но не цветет. Приходишь в какую-нибудь, я не знаю, школу или больничку, там этот цветочек, в который, знаешь, семечки кто-то ел, что-то вылил, не допил, цветет, прекрасно себя чувствует. Вот как это объяснить?
1: Не знаю, я вот, а знаешь, о чем хочу еще поговорить? Воровать, говорят, хорошо, вот воровать цветы, и сажать у себя. И тогда они
2: хотел
1: будут...
2: сказать, это мы меня с детства учили.
1: Ну, есть такое поверье,
2: есть такое поверье, да, и... Ну, грешна.
1: Воровала?
2: Воровала, да.
1: Растет?
2: Растет,
1: растет. Ну и хорошо. Друзья, 8-3-9-405-49-45. День прогулки с домашними растениями. Отмечаем мы сегодня, куда сводить свое домашнее растение. Напишите нам, за самый оригинальный ответ подарим вкуснейшую пиццу от нашего партнера компании «Суши Край».

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Презент у нас сегодня действительно крутейшая, вкусная пицца от нашего партнера компании Суши Край. Друзья, куда сводить домашнее растение?
1: Да пиццу сводить его куда-нибудь поесть. Пиццерию. Представляешь, в пиццерию, да, ты напротив поставил.
0: И сиди, кушай растение.
1: И ты не одинок, и растению хорошо.
0: Денис нам пишет: на свидание с другим цветком. Романтика.
1: Перекрестное опыление.
0: Да.
1: Помнишь, как раньше смеялись? Пестики, тычинки, урок биологии. Слушай, а ну вот пока никто со мной лично не делится, как называют они своих домашних растишек, я вот тебя спрошу, куда бы ты пошел с Ванькой Мокрым? Вот есть такое растение.
0: Ванька
1: в народе
0: мокрый?
1: Его зовут Ванька Мокрый.
0: А как
1: да.
0: он выглядит?
1: Ну, это бальзамин, листики... Знаешь,
0: а, ну сразу понятно, бальзамин.
1: Бальзамин, да.
0: Ну, это бальзамин.
1: А еще у него народное название «Недотрога».
0: Вот, «Недотрогу» нужно сводить.
1: Да, «Недотрога», но Ванька мокрый он при этом.
0: «Недотрога», мой любимый цветок.
1: Он на базилик немножко похож, листики, как у базилика, и цветет красненькими.
0: Базилик, кстати, про базилика. Некоторые называют базилик. Вот я не знаю, как правильное ударение, кстати, надо погуглить. Базилик, но...
1: Я знаю, что базилика — это нечто к католицизму относящееся,
0: да?
1: По-моему, здание.
0: Вот, вот это мы садоводы.
1: Хорошо же, не садисты. Ну, куда Ваньку мокрого отведешь?
0: В парк.
1: В парк, а не дотрогу?
0: А не дотрогу в лес.
1: Хорошо.
0: Ну, чтобы его никто не тронул там,
1: хорошо,
0: в лесу.
1: Есть еще растение сенсильерия, но его все называют тещин язык у нас в народе. Тещин язык куда отвел бы?
0: Туда, где хорошо, тепло, светло. Ну, это же теща.
1: Теща. Любишь тещу,
0: конечно,
1: да?
0: Однозначно, кстати, привет огромный Ирине Михайловне.
1: Ирина Михайловна, вам доброе утро. А еще есть традисканция, ее называют, сейчас скажу, бабьи сплетни. Ну, потому что растение такое вьющееся, ампельное, там перепутываются у него веточки, листики и прочее. Бабьи сплетни.
0: Их нужно сводить, знаешь, куда? На рынок.
1: На рынок.
0: Да, нормально будет.
1: Выходной день.
0: Надежда нам написала: доброе утро, Алексей Иванов. Надежда, и вам доброе. А предлагает вот куда: оставить дома, в комнате под кондиционером, пусть наслаждается. Но это все понятно, а нам надо куда-то вывести сегодня, сводить
1: да.
0: на прогулку свое домашнее растение. Куда, друзья, напишите нам в мессенджер Макс, номер для связи прежний 839-405-4945. За самое оригинальное сообщение мы подарим вкуснейшую пиццу от нашего партнера компании «Суши Край».
2: «Суши Край» суши доставит. «Суши Край» роллы доставит. «Суши Край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши Край» — это вкусно. «Суши Край» — это быстро. «Суши Край» — заказывай. «Сушикрай.ру».
1: Слушай, нам Олег написал:
0: да.
1: «С Ванькой Мокрым идти туда, где раки зимуют».
0: Вот. Вот это уже оригинально, вот это уже... Классно. Друзья, мы уходим на информационную паузу, ждем ваше сообщение, куда сводить свое домашнее растение. Напишите нам, за самое классное сообщение пиццу подарим.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Запад выпустил джина из бутылки, принимая решение, не соответствующее уставу ООН, который является основой современного международного права. Это заявил накануне президент Владимир Путин. В воскресенье, в день военно-морского флота, он пообщался с военными моряками в Петербурге. Во время беседы президент напомнил, что современный миропорядок складывался после Второй мировой войны на основе устава ООН, который формировался странами-победительницами. Российский лидер отметил, что западные страны начали править сразу на практике, и напомнил события в Югославии. Также президент Путин выразил уверенность в том, что победа будет за Россией. В этом он не сомневается. Российские власти принимают необходимые меры, чтобы минимизировать последствия атак со стороны Украины. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии к программе «Вести». Он напомнил, что об этом говорил президент на совещании, когда он во время таких горячих дней по топливу, когда он проводил совещание, он говорил о том, что нужно принимать дополнительные все необходимые меры с тем, чтобы минимизировать опасность вот этих террористических действий. Меры принимаются, заверил представитель Кремля. Также, по словам Пескова, Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Около 40% работающих россиян трудятся по специальности, полученной в вузе или колледже. Это показало исследование одной из финансовых онлайн-платформ. О его итогах рассказывает РИА Новости. На дефицит вакансий по своему профилю пожаловались 28,4%. Еще 7% опрошенных признали, что их профессия вообще устарела. Здесь респондентам предлагался множественный выбор. По данным исследования, почти все респонденты, 98%, убеждены в пользе дальнейшей учебы для успеха в профессии. Из них 69% считают, что нужно регулярно проходить курсы повышения квалификации. На практике это делали 43%. Также каждый десятый отметил, что ему хватает обучения прямо на рабочем месте. Наконец, 18% заявили, что рынок труда меняется настолько быстро, что оставаться в рамках одной специальности невозможно. Надо постоянно переучиваться с нуля. Изменение привычных ритуалов, например, маршрута до работы или перерывов без сигареты, помогает бросить курить. А при острой тяге можно использовать правило 5 минут или воду, посоветовала ведущий врач-терапевт Екатерина Шитова. Важно также четко выбрать конкретную дату отказа от курения, день X в ближайшие 2-4 недели, и сообщить о решении близким, а также выписать личные причины бросить курить и держать этот список под рукой. Кроме того, терапевт порекомендовала оценить свою психологическую готовность по шкале от 0 до 10 и заранее продумать, как справляться со страхами, например, набором веса, раздражительностью или чувством, что без сигареты не расслабиться. За несколько дней до отказа стоит убрать сигареты, зажигалки и пепельницы, не держать запас. Для работы с привычками можно использовать имитацию курения через трубочки, отметила врач. Курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, курс евро 88,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, друзья. Просыпайтесь.
1: Желаем каждому фантастически удачного и стопроцентно успешного летнего понедельника. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Не устану говорить «доброе утро, дорогие друзья». Сегодня мы с вами рассуждаем о том, куда бы вы могли сходить со своим домашним растением. Ведь сегодня праздник такой, день прогулки с домашним растением.
1: Да, все верно. И что, есть какие-то мысли у тебя?
0: Вот главное, главное в больницу не ходите, знаешь, когда вот под мышкой держишь горшок, плошку с цветком. Нам только спросить, да. Нам только спросить. Я сейчас хотела рассказать о том, как было тяжело с медициной в Китае.
1: Так, интересно.
0: Интересная новость нашла. В общем, представляешь себе, да, элитного доктора в Китае 18 век. Его, допустим, пригласили в богатый дом к тяжело больной пациентке. Он заходит в комнату, садится перед плотной бамбуковой ширмой. За ней женщина, которую он должен вылечить. Вот загвоздка заключалась в том, что по нормам строгой конфуцианской морали... Конфуцианской морали, да, китайцы проповедовали конфуцианство.
1: Да, да, да.
0: Мужчина лишен права прикасаться к... Чужой мужчина лишен права прикасаться к вот этой богатой, знатной женщине. Угу. И даже смотреть на нее, потому что взгляд этого врача могли исчезть за оскорбление. Ну, а как ему вообще доктору диагноз-то ставить? Вот так. Насколько нелегко китайскому врачу-то приходилось?
1: Ну, он находил выход какой-то?
0: Смотри, врач мог осторожно просунуть руку за ширму, чтобы нащупать пульс. Иногда пульс слушали другим способом. Шелковую нить привязывали к руке пациентки, и врач по колебанию шелковой нити определял ее пульс. Вообще звучит, да, как издевательство над здравым смыслом и моралью, наверное, и медициной в том числе. В общем, если одного пульса было недостаточно, то служанка этой знатной дамы выносила из-за ширмы куклу, вырезанную, статуэтку, вырезанную из слоновой кости в форме обнаженной женщины, где женщина черной тушью указывала точечку, где болит у нее. И вот по вот этой точечке на статуэтке, да, там она могла указать там ногу, руку, ну, там живот, все что угодно. Он ставил диагноз и назначал лечение.
1: Какой-то фильм ты рассказываешь, мне кажется.
0: Теперь эти медицинские куклы, просто они как объект хранятся в музеях медицины
1: вот
0: в Китае. Да, их можно увидеть, я фотографии посмотрела. Достаточно интересно, но мне... Сам процент выживаемости этих больных интересен.
1: Ну, сложно поставить диагноз вот так, но выжили, дожили как-то до нашего.
0: Они, наверное, какие-то отвары и снадобья все-таки применяли из растений.
1: Вот.
0: Явно.
1: Переходим все от медицины китайской, да, к нашим растениям, все верно. День прогулки с домашними растениями. Сегодня отмечаем мы, дорогие проснувшиеся и слушающие, куда сводить свое домашнее растение. Мы спросили, вы отвечаете. Вот Екатерина нам написала: «Доброе утро, Екатерина, и вам доброе.
0: Доброе.
1: Цветок отвела на работу. Там ему дали имя Аркадий. Стоит около стола на полу и цепляется ко всем своими длинными колючими листочками. Придирчивый сотрудник такой».
0: Его, наверное, надо было поставить на первом этаже возле охраны.
1: Да, чтобы он вот: «Стойте, проходите».
0: Да, пропуск стойте. Там предъявите, да.
1: Проходите. Отличная история,
0: Сергей,
1: Катя.
0: Сергей написал: «У Сергея дома есть дерево кофе, и он бы хотел его отвезти на родину. Ну так, с родственниками повидаться, кофейку попить».
1: Да, нормально.
0: А интересно, откуда у него? Африка,
1: Бразилия,
0: Индия, Колумбия, может быть.

0: sushikrei.ru.
1: А у нас еще есть сообщение, да, от Александра?
2: Да, есть сообщение от Александра, но это такое, знаешь, сообщение-отчет с благодарностью.
1: Так, а что там, я не видел.
2: Не видел? Ну, зачитаем. Доброе утро, Алексей и Лана, это Глебусьер Плетушкин. Я съездил на 2 билета в лого-парк с мамой, которую выигрывал папа Александр, да. Очень понравилось, настолько понравилось, что даже ураган не помешал. Всем хорошего дня, спасибо. Но это в очередной раз подтверждает, что у нас в разбудильнике все по-честному, без обмана. Друзья, участвуйте, получайте призы, получайте удовольствие. А сегодня можно насладиться пиццей.
1: Да, а еще вот компания «Автотранстур», которая организовала поездку в лого-парк, еще проводит различные классные мероприятия. К примеру, вот 9 августа состоится классная вечеринка на теплоходе. Там будет диджей, там будет ведущий, там будут призы, подарки, розыгрыши, дискотека. И все это на теплоходе, на Дону. Вот да. Так будет.
2: Будут красивые виды, красивые фотографии, вкусная еда и танцы.
1: Да, и записаться на это мероприятие можно по телефону. Внимание, друзья, диктую. Кто хочет попасть на теплоход, потусить, поесть, отжечь, почему бы и нет. 8-906-589-96-90. Или в сообществе во ВКонтакте «Автотранстур» находите и записывайтесь на классное мероприятие.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: Разбудильник.
3: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Так давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в понедельник, 27 июля.
4: Овны, не старайтесь понравиться всем. Сегодня гораздо важнее остаться собой.
3: Тельцы, вас приятно удивит человек, от которого вы давно ничего не ждали.
4: Близнецы, день начнется не по плану, зато закончится лучше ожиданий.
3: Раки, сегодня полезно вспомнить о старой мечте, она еще не потеряла актуальности.
4: Львы, если появится шанс посмеяться над собой, обязательно воспользуйтесь им.
3: Девы, не пытайтесь все предусмотреть, жизнь приготовила для вас более интересный сценарий.
4: Весы, сегодня одно случайное «да» может привести к очень необычной истории.
3: Скорпионы, не принимайте чужое плохое настроение на свой счет.
4: Стрельцы, чем меньше сегодня будете жаловаться, тем больше поводов появится для радости.
3: Козероги, по коже кто-то хотел сказать вам спасибо и теперь наконец-то подберет нужные слова.
4: Водолеи, сегодня стоит доверять тем, кто говорит просто, а не красиво.
3: Ну и, наконец, рыбы. Хорошие новости любят приходить без предупреждения. Ожидайте сегодня такие.

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня 27 июля в Нововоронеже ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба.
2: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует умеренный северо-западный, ну а термометр указывает нам на отметку 19+.

0: Разбудильник.
1: Еще полезная информация прямо сейчас прозвучит, дорогие друзья, специально для вас. Итак, внимание! 22 августа в селе Архангельское Хохольского района на зарыбленном пруду «Золотой карп» состоится 10-й семейный фестиваль по поплавочной и донной ловле «Папа, мама, я – рыболовная семья». Запись участников проходит в магазинах «Фишка» и «Золотая чешуйка», а также по телефону 8-920-413-06-00.
2: Слушай, меня сейчас прям позабавил. Поплавочный. Это какой-то припев можно, знаешь, в песенке веселенькой какой-нибудь. Мама, папа, я спортивная. Рыболовная семья. Поплавочная. Слушай, ну у нас вот Александр написал, мне кажется, их с Сергеем вместе отправить надо куда-то. Он говорит, если уж куда-то идти с зеленым братаном, то это в Сочинский национальный дендропарк. И он на сородичей посмотрит, и я на море побываю. То есть, ребята, Сергей, Александр, под шумок, знаешь, ты куда? Мне надо одному в Индию или в Колумбию, другому в Сочи. А я с цветком, мне надо, представляешь, оправдался и семью не взял, жену дома оставил.
1: Друзья, молодцы, мы сегодня спрашиваем у вас, куда сводить свое домашнее растение. Напишите оригинально, остроумно, ну и за самое классное сообщение мы подарим подарок, вкуснейшую пиццу от нашего партнера компании «Суши Край».
0: «Суши Край» суши доставит. «Суши Край» роллы доставит. «Суши Край» привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. «Суши Край» — это вкусно. «Суши Край» — это быстро. «Суши Край» — заказывай. «Сушикрай.ру».
3: Реклама на радиопортал.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Сегодня мы с вами рассуждаем, кто бы куда отправился со своим домашним растением, куда бы его выгулил. Вот у нас, ребята, один захотел, кто нас не слышал, да? Александр захотел съездить в Сочи, в сочинский дендропарк, свозить своего зеленого братана. Сергей захотел отвезти его, у него кофе дома, он захотел отвезти его за границу. Уточнил нам, да, я спросила, Колумбия, Африка. Сергей написал, лучше в Бразилии. Там девушки зажигательные,
2: да,
1: и футбол.
2: И футбол.
1: А в Индии, говорит, я уже был. Катался с ними на скутере. Скромняшки какие-то.
2: Вот так.
1: В Бразилию надо, где много-много диких обезьян.
2: Кристина написала: фотосалон сводить на паспорт. Пусть у суккулента наконец-то появится официальный документ. Фотография 3 на 4 фаз. Серьезное выражение листьев.
1: Ах ты ж суккулент такой, а! Юля написала, я бы сводила молодило, да, есть такое растение, молодило, к косметологу и показала, как работать надо.
2: Вот, вот это интересно.
1: Молодило.
2: Яна предлагает к психологу сводить домашнее растение на групповую терапию. Ну, смотря в каких условиях живет.
1: Представляешь, зашел, да, там так все горшочки стоят. Тут,
2: да.
1: Тут психолог... Ванька мокрый, тут недотрога, тут там...
2: Суккулент.
1: Суккулент, да.
2: Почему бы и нет? И вот. Все слушают психолога.
1: И все слушают психолога.
2: А давай мы послушаем прямо сейчас тебя. Есть ли у нас постоянная рубрика, друзья, с Ланой Вершининой, «Слова дня» называется.
1: Конечно, да. Сейчас мы послушаем «Слова дня». Но на эту идею меня натолкнули ребята со своими Сочи, Бразилия и прочее. Сегодня у нас слово «мармозетка».
2: «Мармозетка».
1: Да. Слышал такое?
2: Ну, это какая-то обезьянка, да?
1: Да, это обезьянка. А раньше как его использовали в литературных...
2: Оскорбительно.
1: Да все-то ты знаешь.
2: Ах ты, мармозетка.
1: Причем в самом старом словаре галлицизмов русского языка мармозетка уничижительный смысл носит вообще безобразная фигура – харя. А дальше словари немножечко поменяли свою тенденцию. Из безобразной фигуры это применялось для описания молодой, красивой и изящной девушки.
2: Mm-hmm.
1: А потом именно так в народе стали говорить, неправильно употреблять. Вот мармозетка.
2: Мармозетка.
1: Да, мармозетка, да. Хотя это просто обезьянка, самая маленькая в мире.
2: Ну, даже, мне кажется, как название какого-то домашнего растения в тему эфира, да, пойдет. Может,
1: да,
2: такое называться. Мармозетка.
1: Да. Мармозетка, да.
2: Цветная и классная. Все, слово запомнили,
1: да.
2: Усвоили.
1: Не ругаемся, да, оно хорошее.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 00.

0: Ну что, наступило время подводить итоги. Итак, вкуснейшая пицца от нашего партнера компании «Суши Край» сегодня достается...
1: Сегодня достается Олегу.
0: Аплодисменты. Ну и пицца, конечно же, вам.
1: Он собрался с Ванькой Мокрым идти туда, где раки зимуют, и выгулить цветок с макаром, телятами и макареной.
0: Отлично. То есть
1: еще это под музыку сделать.
0: Оригинально, креативно то, что и требовалось. День прогулки с домашними растениями отметили, выяснили, куда нужно сводить домашнее растение. Приз вручили, ну и как всегда в завершение расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня в понедельник, 27 июля. Итак, день рождения гамбургеров сегодня отмечается, день 5 случайных встреч, день прогулки с домашними растениями, день крем-брюле и день ходьбы на ходулях.
1: Ой, можно мороженое было сводить, цветочек покушать, если
0: да?
1: День крем-брюле.
0: Кафе.
1: Причем на ходулях, не сходя с ходулей.
0: Отлично. Слушай, надо тогда приз тебе отдавать. Версия-то хорошая.
1: Все уже поздно. Приз ушел Олегу. А я сегодня расскажу, кто у нас отмечает именины. Именинники у нас сегодня Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Теодор, Федор и Ян.
0: Всем вышеперечисленным. Ну а вам, дорогие радиослушатели, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
1: Хорошего настроения и хорошего самочувствия.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина. И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила, иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Звук поставим.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражом. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказа вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, ну сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, Украина рано или поздно утратит западные земли. Глава государства обозначил, западные территории Украины были подарком Киеву от советского лидера Иосифа Сталина. Также президент подчеркнул, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом. Российский лидер указал, киевский режим развязал войну на Украине, и Москва только ответила на конфликт. Владимир Путин назвал важную деталь в проведении спецоперации на Украине. По его словам, военно-морской флот играет важную роль в боевых действиях и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. Президент России Владимир Путин заявил, специальная военная операция на Украине, безусловно, рано или поздно закончится. Российское растениеводство переживает один из самых заметных структурных сдвигов последних лет. Пока производство зерна остается под давлением низких мировых цен, экспортных ограничений и слабой доходности, сельхозпроизводители все активнее переходят на более маржинальные масличные культуры, а также зернобобовые культуры. Согласно прогнозам, в нынешнем агросезоне будет собран добротный урожай всего зерна порядка 139 миллионов тонн. Это позволит экспортировать более 58,5 миллионов тонн. По оценкам экспертов отрасли, на экспорт через Азов море Россия обычно отправляла около 25% зерновых и зернобобовых. С учетом международной обстановки, судоходство через Азов вызывает риски, в связи с чем прогнозируется перераспределение экспортных потоков в порты Черного и Балтийского морей. Полномочия по миграции отдали Министерство внутренних дел. Государство реализует стратегию миграционной политики. В частности, ведомство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы, квалифицированные специалисты, смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Министерство внутренних дел также будет определять, на какие профессии не будет распространяться квота по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. Кроме того, министерство будет останавливать случаи, когда трудовые мигранты смогут работать вне региона, в котором не получили разрешение. В настоящее время рассматривается законопроект, исключающий возможность получения гражданства или права на проживание в России для мигрантов с непогашенной судимостью за любое преступление в России или за рубежом. Наряду с этим отмечается привлечение трудовых мигрантов в Россию в разумных объемах, необходимые условия для экономического роста, но теперь ставка делается не на количество, а на качество. С 1 сентября обновятся правила розничной торговли. Изменения затронут практически всех, кто продает товары покупателям, включая обычные магазины, интернет-площадки, комиссионную торговлю, продажу товаров с пробегом и торговлю через автоматы. Часть нововведений касается обязанностей продавцов, часть меняет порядок общения с покупателями при возникновении спорных ситуаций. Продавцы, в частности, должны будут раскрывать полную информацию о себе и принимать претензии онлайн. При дистанционной продаже компании должны будут размещать полную информацию о себе, включая наименование, адрес, контакты и государственный регистрационный номер. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрено указание фамилии, имени, отчества, регистрационного номера и контактных данных. Эти требования распространяются также на иностранных продавцов, работающих с российскими покупателями. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире – 79 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос: чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
2: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM. I heard you told your friends that I'm just not your type.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр «Кадебо». Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. Кадебо в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 276 украинских БПЛА над Россией. Несколько квартир жилого дома и более 15 автомобилей загорелись в Белгороде в ходе массированной атаки БПЛА на город. Также частично разрушен частный дом и повреждено несколько многоквартирных домов из-за ударов. Сообщается о 13 пострадавших. При воздушной атаке поврежден многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Для жителей дома развернули пункт временного размещения. Несколько БПЛА сбиты в ходе отражения самой массированной за последнее время атаки на объекты Удмуртии. Тем временем на Украине повреждено предприятие в Днепропетровске. Есть информация и о повреждении предприятия в Синельниковском районе этой области. В Никопольском районе повреждения получила инфраструктура. На улицах Днепропетровска сильный запах аммиака. Москва даст адекватный, но не обязательно симметричный ответ на все недружественные инициативы Кишинева, заявили «Известиям» в МИДе России. Там подчеркнули, что все предполагаемые меры Молдавии нацелены на разрыв взаимовыгодных связей с Россией. При этом Москва будет давать адекватный, но не обязательно симметричный ответ. При этом в российском дипведомстве заметили, что сейчас российско-молдавские отношения находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических связей в 1992 году. Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван 21 июля в МИД России в связи с грубым нарушением молдавской стороной Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Ему был заявлен решительный протест в связи с двумя инцидентами с сотрудниками и автотранспортом посольства России в Молдавии. Пенсии с 1 августа вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Перерасчет происходит автоматически и зависит от вида пенсии и личных обстоятельств. Работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка – 470 рублей. Получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17-19% в зависимости от источника накоплений. Увеличится пенсия и у тех, кому исполнилось 80 лет или впервые установили первую группу инвалидности. Фиксированная часть удваивается. Кроме того, с августа пересматриваются доплаты бывшим летчикам и шахтерам. Самозанятые смогут получить первые больничные в августе. Максимальный размер составит 35 тысяч рублей, если есть стаж 8 и более лет. А размер страхового покрытия был в размере 50 тысяч рублей в месяц. Это сообщил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Он отметил, что граждане, подавшие заявление в январе этого года и при уплате страховых взносов в феврале-июле, смогут претендовать на получение выплаты уже в августе. Возможность принять участие самозанятым в программе добровольного страхования появилась в январе. Размер выплаты на случай болезни или травмы определяется выбранной страховой суммой 35,50 тысяч рублей. Тариф страхового взноса равен 3,84% от страховой суммы. Размера ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тысяч рублей составит 1344 рубля в месяц, а в 50 тысяч рублей – 1920 рублей в месяц. Точный размер страховой выплаты зависит от разных факторов, в том числе от выбранной самозанятым страховой суммы и страхового стажа. Курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, курс евро 88,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8 952 958 6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражем. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказа вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные, тройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя на наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
2: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик. Чистейшее море Кабардинки. Экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лиский тур». Путешествуй легко. Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Правительство страны направит в этом году дополнительно 4 миллиарда рублей на создание новых медучреждений в 8 регионах России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Тема поддержки здравоохранения обсуждалась. Сегодня на его совещании с вице-премьерами Мишустин обратил внимание на вопросы повышения качества и доступности медпомощи, упомянул, что Кабмин для решения этой задачи реализует меры по развитию инфраструктуры здравоохранения и укреплению материально-технической базы. На это направлены профильные федеральный проект. Средства будут направлены на строительство многофункциональных больничных комплексов, онкологических диспансеров, родильных домов и хирургических отделений. В Магаданской, Псковской, Ростовской, Челябинской областях, в Мордовии, в Кабардино-Балкарии, в Камчатском и Красноярском краях. Роспотребнадзор с 27 июля по 7 августа проведет всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной неполиоинфекции. Речь о группе острых болезней, которые вызывают вирусы Коксаки и другие неполиомиелитные энтеровирусы. Они передаются через грязную воду, еду, немытые руки и вызывают жар, сыпь или расстройство желудка. Граждане смогут получить консультации о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Особое внимание будет уделено правилам безопасности во время отдыха на природе и в поездках на курорты. Специалисты расскажут об основных симптомах энтеровирусной инфекции, алгоритме обработки овощей, фруктов и ягод перед употреблением, о правилах личной гигиены, а также о рекомендациях по питьевому режиму. В России заявили о необходимости мер для регулирования потока людей на вершины. Необходимы более жесткие меры, чтобы избежать трагедий, которые случаются при восхождении, пояснили в Институте развития Кавказ РФ. Такой законопроект сейчас разрабатывается. За последнюю неделю Эльбрус столкнулся с чередой трагедий во время восхождения альпинистов на вершины. Одной из них стала гибель группы из 5 человек из Боснии и Герцеговины. Спасатели курорта Эльбрус вместе с коллегами из МЧС и других формирований делают все возможное и невозможное, чтобы попавшие в беду восходители возвращались живыми. Все страшные случаи объединяет одно – недооценка опасности, которую представляет собой подъем на самую высокую гору Европы, неадекватная оценка собственных возможностей, погодных условий и необходимости профессионального сопровождения. Роскачество рекомендует выпустить отдельную виртуальную карту специально для покупок в интернете, чтобы обезопасить платежи, а также устанавливать лимиты на траты и онлайн-операции, рассказали в Центре финансовой экспертизы организации. Там рекомендуют не использовать на сомнительных сайтах или маркетплейсах свою основную зарплатную карту. Лучше выпустить приложение своего банка, бесплатную цифровую карту, держать на ней нулевой баланс и переводить туда деньги ровно в секунду оплаты. Это убережет основную карту от возможных мошеннических операций. Помимо этого, можно установить в банковском приложении жесткий лимит на дневные траты и на онлайн-операции. Так даже если данные карты попадут к злоумышленникам, списать все средства фактически не получится. Курс доллара на сегодня 78 рублей 3 копейки, курс евро 88,89. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Батіті.
1: Реклама на радио Портал.
2: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиски Тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиски Тур. Путешествуй легко. Представитель Лиски Тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радіо Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

последний желтый листок, кружась на землю упал, до нитки город промок, сезон дождей вмиг настал.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом всего предпринимаемого Киевом. Таким образом, Кремль отреагировал на муссируемую в западных СМИ информацию о воздушном перемирии на Украине, которое якобы обсуждает Банковая и Белый дом. Москва не раз подчеркивала, любая передышка не принесет существенного продвижения в сторону мирного урегулирования, а лишь позволит вооруженным формированиям Украины перевооружиться, что в дальнейшем приведет лишь к эскалации ситуации. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, специальная военная операция не начиналась ради борьбы за территории. Россия борется за право людей на самоопределение. Глава государства подчеркнул, если люди в ходе референдумов выступили за присоединение к России, то нужно уважать их мнение. Российский лидер напомнил, именно это и называется демократией. Также Владимир Путин отметил, присоединение территории исконно-русских земель к Российской Федерации полностью соответствует международному праву. Правительство внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. Новый вид гранта должен способствовать развитию молочного производства. Средства в размере 265 миллионов рублей позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, а также решить вопрос с кормовой базой. Особые условия обещаны аграриям приграничных регионов. Они смогут получить господдержку на производство молока и таким образом снизить собственные издержки. Рыбная отрасль также активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны, а для прибрежных регионов крепкие рыбохозяйства. Комплекс часто определяет социальное благополучие территорий. В непростом положении в настоящее время оказались промысловики Азовского и Черного морей. Вылов рыбы и ее разведение в этих местах связано с серьезными рисками. В этой связи регионам предоставят субсидии для сохранения рабочих мест. В России штрафы для бизнеса заменят соглашением с контрольными органами. У предпринимателей появился шанс избежать штрафа, если они вовремя исправят нарушения, найденные во время проверки. Течение срока давности привлечения к административной ответственности теперь приостанавливается со дня вступления в силу соглашения об устранении нарушений. Также будет приостановлено производство по делу. Наряду с этим, в случае неисполнения соглашения, течение срока давности и производство по делу будет возобновляться. Есть исключения. Новый порядок не работает, если дело уже передано судье или если нарушитель уже попадался ранее и не выполнил такое соглашение. Положение закона, касающееся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступает в силу со дня опубликования правового акта. В случае должностных лиц мера начинает действовать с 1 января 2028 года. Россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Чтобы получать счета онлайн, гражданин должен дать добровольное согласие на портале и не входить в перечень категорий, для которых правительство сохранит обязательную бумажную рассылку. Электронная квитанция будет юридически считаться доставленной уже на следующий день после ее автоматического размещения в профиле. Обязанность по загрузке счетов в систему возложена на управляющие компании, товарищества собственников жилья, также жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации. Для работы с сервисом потребуется заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы за услугу установлен Кабинетом министров. Если пользователь откажется от электронного формата и попадет под исключение, документ направят на бумаге через операторов почтовой связи. Порядок и стоимость такой традиционной доставки также определит правительство. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеж Дом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
1: Лето. Время путешествий «Слизкий тур». Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесут эти твои самолеты.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

крути, лучше нас не найти. Радио Портал 103.1. In the night time you call for me.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже – забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы с

0: И свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Заморозка конфликта на Украине невозможна с учетом всего предпринимаемого Киевом. Таким образом, Кремль отреагировал на муссируемую в западных СМИ информацию о воздушном перемирии на Украине, которое якобы обсуждает Банковая и Белый дом. Москва не раз подчеркивала, любая передышка не принесет существенного продвижения в сторону мирного урегулирования, а лишь позволит вооруженным формированиям Украины перевооружиться, что в дальнейшем приведет лишь к эскалации ситуации. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, специальная военная операция не начиналась ради борьбы за территории. Россия борется за право людей на самоопределение. Глава государства подчеркнул, если люди в ходе референдумов выступили за присоединение к России, то нужно уважать их мнение. Российский лидер напомнил, именно это и называется демократией. Также Владимир Путин отметил, присоединение территории исконно русских земель к Российской Федерации полностью соответствует международному праву. Правительство внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства. Новый вид гранта должен способствовать развитию молочного производства. Средства в размере 265 миллионов рублей позволят увеличить поголовье дойного стада, приобрести необходимую технику и оборудование, а также решить вопрос с кормовой базой. Особые условия обещаны аграриям приграничных регионов. Они смогут получить господдержку на производство молока и таким образом снизить собственные издержки. Рыбная отрасль также активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны, а для прибрежных регионов крепкие рыбохозяйственные комплекс часто определяет социальное благополучие территорий. В непростом положении в настоящее время оказались промысловики Азовского и Черного морей. Вылов рыбы и ее разведение в этих местах связан с серьезными рисками. В этой связи регионам предоставят субсидии для сохранения рабочих мест. В России штрафы для бизнеса заменят соглашением с контрольными органами. У предпринимателей появился шанс избежать штрафа, если они вовремя исправят нарушения, найденные во время проверки. Течение срока давности привлечения к административной ответственности теперь приостанавливается со дня вступления в силу соглашения об устранении нарушений. Также будет приостановлено производство по делу. Наряду с этим, в случае неисполнения соглашения, течение срока давности и производство по делу будет возобновляться. Есть исключения. Новый порядок не работает, если дело уже передано судье или если нарушитель уже попадался ранее и не выполнил такое соглашение. Положение закона, касающееся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступает в силу со дня опубликования правового акта. В случае должностных лиц мера начинает действовать с 1 января 2028 года. Россияне смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Чтобы получать счета онлайн, гражданин должен дать добровольное согласие на портале и не входить в перечень категорий, для которых правительство сохранит обязательную бумажную рассылку. Электронная квитанция будет юридически считаться доставленной уже на следующий день после ее автоматического размещения в профиле. Обязанность по загрузке счетов в систему возложена на управляющие компании, товарищества собственников жилья, также жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации. Для работы с сервисом потребуется заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы за услугу установлен кабинетом министров. Если пользователь откажется от электронного формата и попадет под исключение, документ направят на бумаге через операторов почтовой связи. Порядок и стоимость такой традиционной доставки также определит правительство. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 3 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето. Время путешествий с Лиский тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лиский тур. Путешествуй легко. Представитель Лиский тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6207.
2: Приглашаем вас в магазин.

0: В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ, бесплатный терапевтический прием. Работаем по современным протоколам, без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Гаражную амнистию продлили до 2031 года. Ну, казалось бы, все хорошо, все классно, но не все так просто. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Итак, Государственная Дума одобрила законопроект, продлевающий действие программы так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Изначально предполагалось, что срок для подачи заявлений по данной процедуре истекает 1 сентября нынешнего года, то есть буквально уже вот-вот. Упрощенный порядок регистрации прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, напомню, был введен еще в сентябре 2021 года. Закон детально описывает, каким образом граждане могут оформить в собственность землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, при условии, что на ней расположены гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России. В документе также содержится полный перечень необходимых документов для оформления вот таких участков. Программа распространяется на капитальные гаражи, возведенные до конца 2004 года. Это как раз тот самый период, когда и был введен Градостроительный кодекс, и не признанные самовольными постройками. Исключением являются временные металлические гаражи, подземные паркинги в многоквартирных домах и офисных центрах, а также любые самовольно построенные объекты. Это означает, что данный механизм не позволяет легализовать случайные постройки. За время действия программы россияне уже оформили права примерно на 250 тысяч гаражей и более 495 тысяч участков. Тем не менее, значительное количество объектов остается все-таки незарегистрированным. Основные причины, как правило, бытовые, а не юридические. От утерянных документов, что называется советских времен, до элементарного незнания владельцам о существовании такой возможности. Формулировки закона были обновлены с учетом изменений, произошедших в земельном законодательстве за последние годы. Теперь положения гаражной амнистии приведены в соответствие с актуальными нормами, что призвано устранить путаницу как у регистраторов, так и у заявителей. По сути, данное продление дает владельцам еще 5 лет для спокойного сбора необходимых документов и оформления своих гаражей и земельных участков в собственность по льготной процедуре.
0: Автомобильные факты.
1: Декларируемая простота гаражной амнистии часто расходится с реальностью, тая в себе множество подводных камней, ну это же понятно, да? Основным препятствием выступает необходимость документального подтверждения многолетнего владения гаражем. К счастью, для этого подойдут различные бумаги, будь то договор купли-продажи, справка о полном внесении паевого взноса в кооператив и даже акт подключения к электросетям. В редких, но все же встречающихся случаях отсутствие каких-либо документов единственным выходом становится обращение в суд с привлечением свидетелей, ну либо отказ вообще от этой затеи. Вторым важным условием является наличие документа на земельный участок. Например, выписки из Единого государственного реестра недвижимости или договора аренды, с которым, как правило, проблем не возникает. Сложности начинаются при подготовке схем расположения гаража на участке и технического плана. В конечном итоге все сводится к работе кадастрового инженера и необходимости оплаты его услуг. Однако, даже его вмешательство может быть бесполезным, если, например, земельный участок значится в утвержденном проекте межевания, не предусматривающем выделение отдельных участков под каждый гараж, что стало проблемой для многих гаражно-строительных кооперативов. Оформление земли в собственность также затруднено, если генеральный план города предусматривает в будущем, ну, например, к 2035 году, застройку гаражных территорий под дороги или жилищные или коммерческие объекты. За время действия амнистии в законодательство было внесено, конечно, немало правок. Так, например, были легализованы гаражи, построенные на землях, отведенных под железные дороги еще в советское время, хотя наличие на них построек и не предполагалось. В конце 2024 года появилась поправка, упрощающая регистрацию многоуровневых гаражей, поскольку ранее оформление гаража на втором этаже было практически невозможно. Позднее были введены понятия наземных и подземных гаражей, а также подземных гаражных комплексов, без которых современное законодательство попросту уже немыслимо. Уточнения продолжают появляться, что создает ощущение излишней бюрократии, ну сами понимаете, да? Вот тут-то и кроются некие подводные камни, столкнувшись с которыми иногда люди попросту теряют надежду в возможность узаконить свой собственный гараж, купленный еще в советскую эпоху. Но, друзья, терпение и труд все перетрут. Будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, заведующего производством, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как детская жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как детская.

My love, yes. My love, yes. My love.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.